0: прям говорила, немножко, скажем, багет-багет. Это будет очень электро, поп и там, ну, очень танцевальное, зажигающее.
1: Давайте послушаем.